0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Большая командировка президента началась с Китая. 29 июня в Пекине глава государства провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции Дяоюйтай, комплексе истории которого насчитывает более 8 столетий. С конца 50-х годов он используется для приема иностранных лидеров и проведения переговоров самого высокого уровня. Именно здесь проходят встречи, которым в Пекине придают особое значение. За более чем 34 года дипломатических отношений Беларусь и Китай выстроили прочные связи в политике, экономике, научно-технической и гуманитарной сферах. Сегодня Минск и Пекин объединяют формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Во многом достичь такого уровня удалось благодаря доверительному диалогу и регулярным личным встречам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.
2: Я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности, промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Сегодня этот регион остается одним из главных драйверов мировой экономики, поэтому укрепление сотрудничества с его государствами входит в число ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны. К слову, нынешний визит в Китай стал для Александра Лукашенко уже 17-м.
3: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества». И мы постоянно прилагаем общие усилия об руку идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: Лидеры общались более 3 часов. После рабочей встречи состоялось общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР, рассказал вице-премьер Николай Снопков.
4: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпинем, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем. И мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
1: По словам первого вице-премьера, лидеры двух стран также уделили внимание ситуации в регионе.
4: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений, экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока. Сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: Экономика остается главным драйвером белорусско-китайских отношений. В минувшем году товарооборот между нашими странами увеличился на 15%, а с начала этого года уже достиг 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Наиболее заметную динамику показывает белорусский экспорт. Плюс 27%. При этом спрос на отечественные товары в Китае продолжает расти практически по всем направлениям, подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
5: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. То, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками. Те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Развитие сотрудничества между Белоруссией и Китаем выходит далеко за рамки экономики и торговли. Одним из важных направлений становится гуманитарное, образовательное и научное взаимодействие, рассказал завкафедрой комплексного изучения развития Китая факультета международных отношений БГУ Руслан Есин.
6: Очень многие наши учебные заведения сегодня рады тому, что большая группа ребят из Китая обучаются. Но я хотел бы сказать, это не только бакалавриат, это и уже зрелые молодые люди, которые хотят получать магистерскую степень, либо занимаются уже профессиональной наукой и обучаются в аспирантуре. И я убежден, что именно вот такой мост гуманитарного взаимодействия — это тот фундамент, который сегодня позволяет двигаться вперед. Если мы берем военную составляющую, то, безусловно, чрезвычайно важно нам иметь эту связку с учетом моста дружбы между Минском и Пекином. Мы понимаем, каких результатов достиг Китай по обновлению, по модернизации в различных направлениях. И, с другой стороны, Китай также заинтересован в тех знаниях, которые мы имеем, например, по защите западных и южных рубежей нашей страны.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». Регуляторика в криптосфере и образовательный трек. Актуальные вопросы работы ПВТ рассмотрели в правительстве. Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий прошло под председательством премьер-министра Александра Турчина. Ключевой блок повестки заседания посвящен формированию полноценной правовой базы для функционирования криптобанков и расширению крипто-юрисдикции.
7: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
1: В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков, рассказал первый замначальника секретариата наблюдательного совета ПВТ Дмитрий Калечец. Сейчас идет очень активная работа по формированию правового поля для функционирования криптобанков. На текущее заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вынесены два принципиально важных решения ПВТ.
8: Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касается второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении, по сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. Выносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парка высоких технологий нашей страны в целом.
1: На заседании наблюдательного совета парка высоких технологий рассмотрен блок вопросов, касающихся развития стартап-экосистемы и образовательных инициатив. Также рассмотрен вопрос о выделении грантов и стипендий студентам и преподавателям, уже имеющим практически коммерциализированные решения в сфере высоких технологий.
0: Картина дня.
1: Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак. Он призвал немедленно остановить денежное вливание в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами. Кшиштоф Босак подчеркнул, подобная слепая щедрость привела к тому, что в Киеве начали откровенно презирать Варшаву, воспринимая ее как слабую страну. сторону. Тем временем погранслужба Польши сообщила, что только за минувшую неделю из республики выдворили более 200 иностранцев, в основном граждан Украины, Белоруссии и Молдовы. Местные власти объясняют массовую депортацию заботой о безопасности, обвиняя мигрантов в криминале, подделке документов и мошенничестве. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести срочное разрешение на работу для трудовых мигрантов. Форма срочных разрешений позволит эффективнее управлять миграционными процессами и способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы в некоторых отраслях хозяйства. Офис президента предлагает Сейму рассмотреть инициативу, согласно которой трудовые мигранты могли бы трудоустраиваться в Литве на 2 года. После этого они должны выехать из страны по меньшей мере на полгода, и только по прошествии этого срока гастарбайтеры вновь могли бы претендовать на работу в Балтийской республике. В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество во всей Европе. Средняя стоимость мегаватта в час взлетела до 224 евро. Причиной роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. В вечерние часы пиковая цена в стране и вовсе превышает абсурдные 800 евро. Чтобы избежать массового блэкаута, Бухарест вынужден экстренно закупать ресурсы у соседей. Новым полем сражения Ирана и США стало инфополе. Стороны схлестнулись по вопросу переговорного трека. Началось все с портала Axios, который заявил, что 30 июня в Дохе состоится встреча представителей Тегерана и Вашингтона. В МИД Исламской Республики информацию опровергли. Ни время, ни место проведения экспертных заседаний даже не согласованы. Иная информация по этой теме не соответствует действительности. При этом Дональд Трамп поставил в этом вопросе не точку, а скорее многоточие. В своей социальной сети политик написал: «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе».
0: Картина дня.
1: Высший судебный орган Беларуси становится важнейшим источником аналитической составляющей. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с руководством Верховного суда, в которой принимал участие депутатский корпус. В центре внимания были вопросы совершенствования законодательства и ключевые векторы совместной работы. Так, за последние годы при активном двустороннем взаимодействии ветвей власти принят ряд документов, включая акты о судоустройстве и кодекс гражданского суда. В нынешнем созыве депутатами внесены комплексные изменения в законодательство по вопросам уголовной, административной ответственности и гражданских правоотношений. Сейчас профильные парламентские комиссии прорабатывают вопрос о внесении изменений в кодекс о браке и семье. Вопросы строительства жилья для работников предприятий, механизмы государственной поддержки и практику применения 344-го указа президента обсудили в Гродно на республиканском семинаре-совещании. Его участниками стали руководители предприятий реального сектора экономики, представители органов госуправления, банковской сферы и строительной отрасли. Особое внимание уделили возможностям субсидирования юридических лиц при возведении жилья для сотрудников, а также вопросам кредитования таких проектов. Подробности разъяснил замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Швоюнов.
9: Разница между строительством арендного жилья за счет бюджетных средств и по данному указу заключается в том, что если хозобщество построило квартиру, то это является частным арендным фондом, и после того, как обязательства перед банком выполнены, они распоряжаются им по своему усмотрению, вплоть даже до передачи в собственность тому же специалисту. Поэтому это является мощнейшим инструментом именно для организаций.
1: В ходе семинара также рассмотрели опыт реализации подобных проектов в регионах, в том числе использование неэффективно эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры под строительство арендного жилья. Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис мгновенных QR-платежей «Крок». С его помощью оплачивать товары и услуги можно будет напрямую со счета в банке, без использования пластиковой карты. Для проведения оплаты покупателю нужен будет только смартфон. Деньги переводятся мгновенно и напрямую со счета клиента, что полностью безопасно, снижает финансовые издержки и удобно для торговых сетей. Новый цифровой продукт призван укрепить доверие к национальной валюте и обеспечить дополнительную стабильность экономики страны в условиях внешнего давления. Сервис займет свою достойную нишу на рынке, и это позволит помимо технологического суверенитета обеспечить действительно простоту и безопасность для всех участников, подчеркнул первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров.
10: Наиболее перспективное направление – альтернативное обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы КРОК стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать.
1: Цифровой продукт полностью создали отечественные специалисты. При разработке учитывалась специфика белорусского законодательства, потребности банков и ожидания пользователей. Планируется, что платежный сервис заработает с 1 июля в отдельных торговых точках Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также в интернет-магазинах. Ребята, пострадавшие от атаки беспилотного летательного аппарата в Брянской области, находятся в отделении РНПЦ детской хирургии в удовлетворительном состоянии. Сегодня у двоих из них состоялась выписка. Такую информацию предоставило Министерство здравоохранения Беларуси. Напомню, в РНПЦ детской хирургии 1,5 недели назад привезли 5 пострадавших детей. Один из них находился в тяжелом состоянии. Врачи провели оперативное вмешательство. Было задействовано около 30 специалистов. Детские хирурги, лор, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и психологи. Сегодня двоих маленьких пациентов выписали, и они отправились в Гомельскую область. Еще один ребенок остается под наблюдением в РНПЦ детской хирургии. Двое были перевезены в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, где их лечение продолжается под присмотром опытных врачей, рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
11: Один ребенок остается еще у нас. Периодически ребенку проводятся хирургические, терапевтические мероприятия, связанные с той травмой, которую ребенок получил вот в Брянске. Ребенок находится в палате, он в удовлетворительном, но есть особенности травмы, которые вызывают необходимость периодически проводить хирургические манипуляции.
1: Министерство здравоохранения совместно с РНПЦ детской хирургии предложило детям в дальнейшем полный курс медицинской реабилитации. Что же касается состояния взрослого пациента, который находился в военном госпитале, оно оценивается как стабильное, он уже идет на поправку. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения Беларуси. Минск вновь стал центром шахматной дипломатии. В столице Беларуси завершился второй международный турнир «Шахматы для мира». Событие прошло в рамках первой недели миростроительства ООН и приурочено ко дню устава организации. За победу боролись около 230 участников из разных стран, включая Германию, Египет, Иран, Казахстан, Россию, Румынию и Словакию. На церемонии закрытия представители ООН и МИД нашей страны, а также главы более десятка дипмиссий объединились со всеми участниками, чтобы подвести итоги турнира. Впечатлениями поделился замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.
12: Вы знаете, в шахматах партию можно переиграть. А вот что касается международных дел, то зачастую неверные политические решения не дают возможности сыграть еще в ничью даже, или сыграть еще одну партию. Мне бы очень хотелось, чтобы ходы и в международной политике также тщательно выверялись, потому что от этого зависит судьба миллионов людей.
1: Шахматный турнир для мира проводится уже во второй раз и продолжит свою работу в дальнейшем, подчеркнул постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.
13: Конечно же, этот турнир становится уже регулярным. Второй год мы его проводим. Я думаю, что такая есть запрос на проведение таких турниров в дальнейшем. Конечно, шахматная игра – это великая игра. Она придумана много-много лет назад, и до сих пор она теряет свою актуальность. Игра по правилам. Игра, где ты не выдумываешь правила, где ты делаешь ход согласно правилам, которые установлены.
1: Главной особенностью соревнований стала инклюзивность. Участие в мероприятии приняли в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Белорусская железная дорога 29 июня презентовала дополнительный состав к Славянскому базару в Витебске. Фестивальный локомотив готовится к отправке в Витебск со станции Минск-Пассажирский. Он начнет курсировать в 12:30 14 июля. Именно тогда можно будет услышать фанфары Славянского базара Витебска в Минске. Это своеобразная коллаборация Славянского базара и Белорусской железной дороги. Наклейки на Васильковом поезде будут напоминать о том, что в этом году Славянский базар в Витебске юбилейный. Кроме того, различные элементы будут разбавлять типичный интерьер поезда, а время курсирования из Минска сократится на час. Всего в пути поезд будет находиться 3 часа. Еще больше подробностей рассказал представитель Белорусской железной дороги Константин Бояр.
14: Этот поезд действительно следует в ускоренном режиме. Он без остановок следует в сторону Витебска. Уже сегодня на предварительную продажу продано более 3000 пассажиров. Не которые даты, там, где, конечно же, у нас более активная стадия фестиваля. фестивале сама уже населенно составляет порядка 60%. Но мы эту ситуацию контролируем, мы понимаем, что спрос есть, и, конечно, мы следим за этими событиями.
1: Расписание поезда «Витебск» синхронизируется с афишей Славянского базара в Витебске, поэтому насладиться концертами в летнем амфитеатре или у Центра культуры «Витебск», а затем отправиться из Витебска в Минск в час ночи и прибыть в белорусскую столицу к половине шестого утра можно гарантированно. Напомню, до начала юбилейного 35-го Славянского базара в Витебске осталось всего 15 дней. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня». Фейерверк в честь Дня независимости в Минске запустят в 7 точках города за час до полуночи. Об этом сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина. Салют станет финальной точкой торжеств, завершая масштабные мероприятия ко Дню независимости. Запустят фейерверки в парке Уга Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке Чижовка-арены, парке Купалы, площадке возле Национальной библиотеки. Уже разработанный план праздничных мероприятий. Так, 3 июля с полудня начнет свою работу основная городская площадка «Дворец спорта». В программе выступят популярные белорусские артисты, молодые таланты, оркестры, включая оркестр ГУВД Мингорисполкома и Национальный академический концертный оркестр имени Финберга. Праздничные мероприятия продлятся до 9 вечера. Площадку организуют на территории Верхнего города. Программа будет разделена на две части с 15.00 до 17 и с 7 вечера до 9. Также мероприятия запланированы в каждом районе города. В основном это парковые зоны. 3 июля будет работать около 20 площадок, на которых подготовлена насыщенная концертная программа, ярмарки, мастер-классы и спортивные активности. Большой праздничный концерт пройдет с 9 вечера до полуночи у Стеллы Минск «Город-герой». Традиционно состоится и акция «Споем гимн вместе». Присоединиться к ней сможет любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Александр Лукашенко накануне в Пекине провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. В продолжении темы нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил накануне в Пекине на встрече с президентом Беларуси. По словам председателя КНР, Беларусь и Китай находятся в плотном контакте по международной повестке. Он отметил, что речь идет о нашем взаимодействии в рамках четырех глобальных инициатив, а также инициативы «Пояс и путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. Мы рука об руку идем по этому пути, сказал Си Цзиньпин. Высший судебный орган становится важнейшим источником аналитической составляющей. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко накануне на встрече с руководством Верховного суда, в которой принимал участие депутатский корпус. Председатель Палаты представителей проинформировал, что при тесном взаимодействии за последние годы принят ряд знаковых для судебной системы законодательных актов. В частности, это закон об изменении кодексов по вопросам судоустройства и статуса судей, кодекс гражданского судопроизводства. И в завершении выпуска накануне на железнодорожном вокзале «Минск-Пассажирский» прошла презентация состава «Фестивальный локомотив», брендированного в фирменном стиле Международного форума искусств. Подвижной состав будет курсировать по железной дороге Беларуси в дни проведения Славянского базара в Витебске. Отправиться на них на любимый фестиваль можно с 14 по 20 июля. Расписание поезда и его маршрут построены четко под расписание музыкального форума. Уже продано более 3000 билетов. На некоторые даты 60%. Отмечу, в вагонах есть все для комфортного пребывания пассажиров. Чай, кофе, кондитерская продукция. Также можно приобрести и сувениры. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гродно плюс 22, в Минске, Витебске, Бресте и Гомеле 23 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 градусов тепла. В Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником – Днем экономиста. Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности. Президент пожелал работникам и ветеранам Минэкономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск обсудили накануне в правительстве. Напомню, он состоится 8 и 9 июля. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Он отметил, что важно синхронизировать понимание подходов, которые закладываются в общий протокол встречи, чтобы четко понимать, чего именно достигли стороны. Белорусская сторона готова обеспечить решение всех организационных моментов. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита, сказал вице-премьер. Беларусь призывает международное сообщество безоговорочно осудить атаку на белорусский автобус с детьми. Об этом накануне заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета безопасности ООН, созванном в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области России. Валентин Рыбаков рассказал, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с атакой. Нападение на автобус с детьми квалифицировано как террористический акт. Следственный комитет Беларуси проводит расследование, в ходе которого устанавливаются и будут тщательно проанализированы все обстоятельства и подробности случившегося. И в завершении выпуска. Сегодня с 9 утра до 16.00 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в Колодищах. В связи с этим в данном регионе будет приостановлено вещание Альфа-Радио. В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20, в Бресте и Гродно плюс 21. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что постпред Беларуси в ООН заявил о том, что любые попытки запугивания и угроз в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что рейтинг Стармера уверенно катился вниз и докатился до самого низкого среди британских премьеров в новейшей истории. Более подробно в проекте «Понятная политика». Ссылка в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что Еврокомиссия и Евросовет выступили за распуск службы, возглавляемой и Калас. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь сегодня». Почему ребенок летом иногда выключается из активной жизни? Это лень или усталость? Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылку ищите в телеграм-канале «СБ «Беларусь сегодня». И там же Беларусь и Индонезия заключили контракты почти на 50 миллионов долларов в Джакарте. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио». Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, плодотворный, отличный день. Вы хорошо справляетесь с самыми разными делами, от привычных до совершенно новых. Телец, удачный день. Звезды на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы можете добиться успеха во многих сложных делах. Близнецы, начало дня будет непростым, но плодотворным. Это время, когда вы решительно беретесь за любые дела, а трудности, которые могут возникнуть, вас ничуть не пугают. Рак. Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня будет легкой и плодотворной. Она отлично подходит для того, чтобы справиться с какими-то сложными делами, решить вопросы, давно требующие внимания. Лев. Начало дня подходит для обсуждения важных вопросов, хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Дева. Начало дня может быть сложным с точки зрения эмоций. Вы импульсивны, вспыльчивы, легко поддаетесь на провокации, иногда сгоряча говорите или делаете то, о чем позже приходится жалеть. Весы. Благоприятный день для разговоров о работе, бизнес-планах, поиска единомышленников и союзников. Скорпион. В начале дня трудно будет сохранять самообладание. Это время, когда вам много кажется важным, даже пустяшное путешествие может представиться серьезной проблемой. Проблемой сегодня стрелец. Первая половина дня будет очень благоприятна. Это время одинаково хорошо подходит и для самостоятельных действий, и для того, чтобы объединить усилия с теми, кто разделяет ваши цели и планы. Козерог. Начало дня будет необычным, интересным и вдохновляющим. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Водолей. Первая половина дня принесет вдохновляющие новости и новые идеи. Рыбы. Очень удачно. Первая половина дня в это время могут решиться важные вопросы, прежде не дававшие вам покоя. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда не всем удастся сохранять самообладание в первой половине дня. Это время, когда люди чаще обычного провоцируют друг друга и испытывают на прочность. Могут ссориться те, кто прежде отлично ладил. Но серьезных конфликтов удастся избежать. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карта» занимает общую ситуацию. 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от Раубичской улицы до проспекта Независимости. Время проезда там 48 минут. Улица Притыцкого от МКАД до улицы Лобанка. Время проезда там 11 минут. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда 6 минут. Улица Громова от улицы Сергея Есенина до Слободской улицы. Время проезда 6 минут. И улица Сурганова от улицы Кубоколоса до проспекта Независимости на 4 минуты затруднения. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без запозданий, и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Глава государства проведет рабочую встречу с руководством Пекинского университета, а также примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между

0: образовательных и научно-исследовательских отношений между Белоруссией и Китаем. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 20, в Минске и Гомеле плюс 21, в Могилеве и Гродно плюс 22. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Почти 85 миллионов рублей направят на оснащение материально-технической базы санаторно-курортных учреждений в Витебской области в текущей пятилетке. В рамках государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы запланировано возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, завершение реконструкции здания в столовой в «Жемчужине», строительство аналогичного ФОКа в «Ветрозе». Их общая стоимость более 50,5 миллионов белорусских рублей. Кстати, санатории активно работают над наращиванием экспорта лечебно-оздоровительных услуг, интегрируя местные природные ресурсы с современными медицинскими подходами. У большинства на территории имеется источник с минеральной водой. Кстати, например, уникальным природным фактором обладает санаторий «Лесное». Его минеральная вода не имеет аналогов в Беларуси. Так, продолжаем двигаться дальше. В Минске планируют накрыть навесами все подземные переходы. Сейчас в Минске имеется 34 подземных перехода, не оборудованных навесами. И еще важная история. В Минске планируется строительство магистрального коллектора по улице Тимирязева. Вот так вот рубрика «Государство для народа».

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8:46 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, СБ «Беларусь» сегодня. Посмотрели, что изменилось после реконструкции в 15-й городской детской поликлинике Минска. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня. Газета «Республика» узнали, как производители Могилевской области развивают свои сырьевые зоны. Более подробно читайте на страницах газеты «Республика». И сельская газета. 40 лет возделыванию рапса в Беларуси. Почему эту культуру называют черным золотом и что ее ждет в будущем? Вот такой вот обзор прессы. На старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет политолог Юрий Шевцов. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. Также напомню, что сегодня с 9 до утра до 16:00 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в Колодищах. В связи с этим в Минске будет приостановлено вещание Альфа-радио. В это время обязательно слушайте нас на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчиков будет возобновлена. Вот такой вот обзор прессы, вот такие вот, такая информация для размышления. Обязательно оставайтесь с нами, слушайте нас, напомню, на сайте alfaradio.by. В 9 ровно не пропустите выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси. Запел!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. Напомню, глава белорусского государства посещает Пекинский университет не впервые. В сентябре 2016 года президент выступил перед студентами крупнейшего и одного из самых престижных вузов Китая. В его структуру входит более 50 институтов прямого подчинения. Изначально он носил название «Императорский университет Пекина». В Беларуси принято решение о реорганизации Академии образования. Соответствующее постановление Совета министров накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Реорганизация будет проведена путем присоединения Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы с последующим переименованием в учреждение образования Академия национального образования. Она обеспечит преемственность деятельности в части научно-методического обеспечения всех уровней образования. Документы почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. Об этом заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Всего на бизнес-форуме подписано около двух десятков различных двусторонних документов. Отмечу, на бизнес-форум в Джакарту прибыла большая белорусская делегация с представителями многих секторов экономики, включая машиностроение, производство продуктов питания, образование, логистику и сектор страховых услуг. Дни дружбы и единства Белорусского государственного университета и Пекинского университета проходят в эти дни в Пекине. Мероприятие направлено на укрепление исторических связей, развитие академического сотрудничества и расширение образовательных и научно-исследовательских отношений между Белоруссией и Китаем. Отмечу, сотрудничество БГУ и Пекинского университета осуществляется с 2019 года в рамках 6 соглашений. Вузы реализуют совместную образовательную программу, развивают академическую мобильность, являются соорганизаторами крупных форумов и фестивалей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гродно плюс 23, в Минске, Витебске, Бресте и Гомеле плюс 24. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33, по всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Юрий Шевцов. Это то, о чем мы мечтали. Лукашенко о высоком уровне сотрудничества с КНР. Главный тезис Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином. Юго-Восточная Азия – один из самых динамично развивающихся регионов мира, который выступает глобальным драйвером экономики. Почему так происходит? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СБ. .бай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также вам напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя, это политолог Юрий Шевцов. Доброе утро, Юрий.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем с темы, которые действительно на данном этапе обсуждаются в средствах массовой информации. Мы видим, что к рабочему визиту главы белорусского государства в Китай приковано огромное количество внимания, обсуждают на различных информационных площадках. Мы видим, что на данном этапе действительно отношения Беларуси и Китая вызывают у некоторых, скажем так, трепет, у кого-то зависть, разные чувства. Но самое главное, что на данном этапе сотрудничество между двумя странами действительно демонстрирует уверенный рост. Вот как вы на данном этапе, скажем так, во-первых, оцениваете то, что происходит в информационном поле? Почему такое внимание к визиту Александра Лукашенко в Китай? Вот давайте начнем с этого.
2: Я не особо думаю про информационное поле, а вот с точки зрения как бы визита, я думаю, что первое, Александр Григорьевич сумел занять какую-то важную для маленькой, очень маленькой страны позицию в мировой дипломатии. То Минск, то там еще что-то здесь заключается. Вот сейчас он полетел в Китай после загадочных двух суток с Владимиром Владимировичем Путиным на Валдае. То есть перед нами политик и дипломат очень высокого уровня. И в этом и заключается загадочность. Это не в Беларуси, а прежде всего в нем лично.
1: Кстати, вот говоря о том, как развивается сотрудничество Китая и Беларуси, Си Цзиньпин заявил о том, что Китай и Беларусь находятся на историческом пике сотрудничества. Вы знаете, вот мы с вами здесь не единожды в студии обсуждали, скажем так, язык китайской дипломатии, и давайте говорить прямо, такие слова, такие оценки звучат очень и очень редко. Вот что означают такие слова, такие оценки сотрудничества между нашими странами?
2: Ну, во-первых, есть ритуал. Для Китая и традиции, и современность, для них власть – это в огромной степени ритуал. Там Конфуций на этом стоит, легисты и так далее. И с этой точки зрения они присваивают всему на свете какие-то лейблы. Вот мы находимся в категории, где три страны. Вот Беларусь, Россия и Пакистан. Это для Китая ключевые страны. Пакистан – это выход на Индийский океан, минуя Малакский пролив. Это очень важно для них. Очень важно. Россия есть Россия. И вот мы каким-то образом оказались в этой компании. Значит, почему? Я думаю, что здесь две больших причины. Первая – это Россия. Все-таки у России союзное государство только с одной страной. А это значит, что маленькая восточноевропейская страна имеет какое-то влияние, и не самое маленькое, на ядерную сверхдержаву. Это вообще невероятно. С другой стороны, второе – мы часть Восточной Европы, то есть Европы. Это значит, мы имеем какое-то свое положение в этом регионе, а этот регион непростой. Европейский Союз, если брать объем экономики, он превышает Соединенные Штаты. Они, конечно, ЕС не Штаты по технологиям, еще там есть масса нюансов, но, тем не менее, объем есть объем. И мы, значит, имеем какую-то позицию в этом объеме. Поэтому нам есть что предложить Китаю. Это прежде всего наши позиции в России по согласованию с Владимиром Владимировичем. И какие-то наши сюжеты с Европейским Союзом, которые не совсем открытые.
1: Кстати, вот говоря опять же о регионе Юго-Восточной Азии, мы видим что сейчас на данном этапе, что это один из самых таких динамично развивающихся регионов мира, который выступает глобальным драйвером экономики. Почему так происходит? Вот мы видим, что, скажем так, к этому региону приковано пристальное внимание, в том числе, конечно же, и белорусского лидера, президента нашей страны. Вот что, скажем так, является двигателем этого региона, почему должны мы внимательно за ним следить, а самое главное, почему мы должны, скажем так, успевать за теми процессами, которые там происходят, и в них уже как-то так включаться, подключаться и, опять же, сотрудничать.
2: Я бы назвал две причины. Первое, я уже упомянул, Малакский пролив. То есть коммуникация между Китаем, Японией, Южной Кореей и Европой идет через всего лишь один пролив. По сути, всего лишь через один пролив. Это принципиально.
1: Так.
2: Второе, для нас, может быть, оно прозвучит не очень красиво, но в Китае после 2009 года подняли уровень жизни и уровень потребления. У них нет дешевого рабочего больше. И вот те инвесторы, которым нужен дешевый рабочий, они уходят из Китая в другие регионы. И главный из этих регионов – это Юго-Восточная Азия. Там есть дешевый, или точнее нищий, бедный рабочий.
1: Кстати, вот говоря о сотрудничестве между нашими странами, белорусский экспорт в Китай, это также достаточно такая серьезная тема. Я уверен, что тема эта будет также развиваться. Можно ли говорить о том и звучать такие заявления, что это индикатор конкурентоспособности наших предприятий? Ну и опять же, сотрудничество между нашими странами действительно повышает ли вот опять же уровень качества, да, вот что это, как это влияет на процессы между странами?
2: Относительно Китая?
1: Ну вот для наших стран, смотрите, вот то, что белорусский экспорт в Китай, это индикатор конкурентоспособности наших предприятий?
2: Еще бы. Мы много лет, ну как и весь мир, несколько десятилетий, мы находились в тени дешевого китайского рабочего.
1: Так.
2: Поэтому, так как у нас структура производства, как и у Китая, ориентирована на само производство, на то, что мы называем там реальный сектор, вот, то поэтому уровень, потолок доходов наших людей зависел от Китая. Вот, пока был дешевый китайский рабочий, и мы не могли повышать потолок. Вот, иначе наша продукция становилась неконкурентоспособной. Сегодня в Китае дешевого рабочего нет. Или почти нет. Вот поэтому и мы можем повышать уровень доходов населения. Вот раз мы можем, находясь в Восточной Европе, какую-то нишу иметь на китайском рынке, это вообще удивительно. Они же производят все для планеты. Мы вообще, они нас должны были давным-давно уничтожить, как Детройт, Чикаго и что там еще.
1: Ирейн,
2: долину Рейна. Нет, вот мы каким-то образом невероятным выжили в этой конкуренции и даже нашли свое место на их рынке, пускай через сельскохозяйственное производство, еще какие-то неожиданные ниши, но нашли. Это вообще невероятно.
1: Кстати, вот говоря опять же о теме Китая, я хотел бы, наверное, затронуть тему, которая касается формирования сообщества единой судьбы человечества. Очень также активно развивается эта тема. Вот то, что касается в рамках глобальных инициатив, вы уже тоже об этом говорили, что Беларусь небольшая страна, но теперь на данном этапе можно уже говорить о том, что имеет достаточно серьезный вес в геополитических процессах сообщество единой судьбы человечества. Много об этом сейчас говорится, и опять же на встрече также это прозвучала тема, что это за сообщество единой судьбы человечества, почему так важно сейчас формировать такое сообщество для всего мира?
2: Как и все ваши вопросы, они требуют как минимум двух ответов.
1: Так.
2: Во-первых, Китай не вступает в союз ни с кем. Вот, это их принципиальная установка. Отношения, напоминающие союз у них с Северной Кореей, но все равно не союз. А так они сами по себе.
1: Так.
2: Вот. Но зато они вступают в отношения стратегического партнерства. То есть они не берут ответственности, скажем, за военные дела, но они зато могут работать в рамках стратегического партнерства по каким каким угодно еще темам. И в этом смысле их концепция единой судьбы человечества – это и есть максимум того, с чем они приходят в мир. То есть они не формируют, как Советский Союз в свое время после Второй мировой войны, они не формируют свой блок, но они формируют вокруг себя сообщество стран, которые развиваются вместе, у которых стратегическое развитие взаимоувязано. И в этом смысле то, что вот мы, например, оказались в этом ключе, это естественно и нормально. Вот. И это максимум, что можно иметь от Китая. Но так как Китай громадная величина, то поэтому таких стран, у которых с Китаем отношения стратегического партнерства, их много. У каждой по-своему. Но чем более мощный Китай, тем больше таких стран, и тем более глубокое партнерство у него выстраивается с теми, кто близок к нему особенно. И в этом плане то, что вот мы вписались в целом в их концепцию, а с другой стороны, мы еще на высоких уровнях вписались. Это вообще невероятно.
1: Кстати, вот говоря о, скажем так, глобальных инициативах, на ваш взгляд, как будет развиваться сотрудничество и нашей страны, опять же, конечно же, вместе с Китаем, в рамках организации мирового уже порядка, да, говорю о ШОС, говорю о БРИКС. Вот на данном этапе можно говорить о том, что те отношения, которые сложились между нашими странами, они и в этих организациях также будут играть достаточно серьезную роль. Вот то, что вот Беларусь сотрудничает с Китаем на таком уровне и такой уровень партнерства.
2: Сложный вопрос. Почему сложный? Китай сам по себе сложный. Мы его просто видим как бы со стороны, как нечто единое. Пока все идет к тому, что между Китаем и Соединенными Штатами нарастают противоречия. Но это противоречие вовсе не обязательно превратятся в нечто конфликтное. Есть к тому тенденция, но не факт. И в этом смысле и нас оно касается. В зависимости от того, как Китай построит отношения с Соединенными Штатами, и мы будем находиться в этом ключе.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем обязательно вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко накануне в Пекине провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня в ходе рабочего визита в Китай глава государства посещает Пекинский университет. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Беларусь договаривается о наращивании поставок самосвалов БелАЗ в Индонезию. Об этом на полях бизнес-форума в Джакарте заявил журналистам гендиректор предприятия Сергей Лесин. Обширная праздничная программа, подготовленная личным составом вооруженных сил ко Дню независимости Беларуси, охватит все регионы страны. В Минске 3 июля будет развернуто 11 военно-тематических площадок. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Витебске и Гродно плюс 22, в Минске, Гомеле и Бресте 25 градусов тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Юрий Шевцов. Юрий, следующая тема. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Вот мы говорим много об экономике, говорили здесь и сегодня в этой студии. Но вот то, что касается сотрудничества в плане образования, почему это важно и почему это закладывает такой важный фундамент, скажем так, на долгие-долгие годы, наверное, целое поколение. И почему важно сотрудничать вот странам, нашим странам в сфере образования? Почему президент на это акцентирует внимание?
2: Как и все ваши вопросы, там есть два ответа. Два уровня ответа. Первый. Раз нас санкционировали на Западе, то так. Поэтому мы пойдем на Восток.
1: Я понял, просто и понятно.
2: Да. А на Востоке, в частности, в Китае, масса университетов входит в самые высокие рейтинги на планете. Вот. Раз нас не берут, грубо говоря, в Оксфорд, Кембридж, и куда там еще наш БГУ больше не включают в десятку или... Ой, или какой там язык.
1: Ну, в какой-то рейтинг, допустим, да.
2: Ну, у нас высокий был уровень.
1: Да, конечно. Ну, поэтому и не включают, давайте говорить прямо. Конкуренция нездоровая, да.
2: Не без того.
1: Так.
2: Ну, что ж, пойдем учиться там и входить в мировое образовательное и научное пространство через Китай. Им будет хуже. Если мы там закрепимся в Китае с их иероглифами, языком и прочим, потом нас оттуда не вышибешь.
1: Так.
2: Вот. Это раз. Это первый уровень ответа на ваш вопрос. Он может быть и шутливый, но он правильный. Он базовый. Второе. На планете, на всей планете происходит громадный технологический переворот. Он примерно равен промышленной революции конца 18 века, когда паровой двигатель пришел. Это невероятный по масштабу переворот. И те страны, которые к нему причастны, у тех есть будущее. А кто не причастен, как условные инки, ацтеки в свое время, или там еще какие-то народы, вот, мы о них, в общем-то, забыли. Вот, и поэтому и нам, если мы хотим видеть будущее свое, нам надо быть к нему причастным. На планете два лидера этого переворота. Соединенные Штаты и Китай. Ну, раз Штаты нас не пускают, будем идти в Китай.
1: Кстати, ну вот говоря опять же о системе образования, о том, что действительно нужно сотрудничать в этой сфере, можно ли говорить о том, вы уже упомянули о том, что развивается, да, вот образование, скажем так, и в том же Китае, можно ли говорить о том, что не хочется там прям бросаться слоганами, терминами и тезисами, но деградирует и система, опять же, которая, образование, которое было, скажем так, популярно некогда и которое сложилось на том же Западе. Мы видим, что, скажем так, Беларусь, сохранив, скажем так, основы в советской системе образования, понятно, что внедряет новые какие-то элементы, но, тем не менее, мы как бы развиваемся последовательно. Можно ли говорить о том, что система образования на том же Западе, она, ну, если не прям деградирует, то теряет свою актуальность?
2: Очень сложный вопрос. Резко нельзя на него ответить, ну, скажем, нет.
1: Ну, да, либо нет, так, я понял.
2: Например, хотя я приведу пример Китая, а не Европейского Союза, просто потому, что у меня в голове цифры по Китаю.
1: Так.
2: Они на ближайшие примерно 5 лет убирают примерно треть всех специальностей, которым они обучали в университетах. И заменяют их на специальности, связанные с искусственным интеллектом. Это огромная, я хотел сказать, катастрофа, но это не катастрофа, а это огромное потрясение для их системы образования. Вообразите себе, если бы мы у себя треть специальностей убрали. Вот они это делают в масштабе 1,5-миллиардной страны. Поэтому... Ну, поэтому вот такова ситуация.
1: Кстати, вот говоря опять же об образовании, конечно же, не могу не коснуться темы, которая касается мирового

0: финансового кризиса, тоже вот опять же в последнее время очень активно обсуждается эта ситуация в средствах массовой информации. Многие эксперты говорят о том, что не за горами мировой финансовый кризис, но некоторые, опять же, скажем так, мнения разделяются, экспертов говорят о том, что мировой финансовый кризис — это достаточно такой несложный момент по сравнению с тем, что сделает искусственный интеллект. Как переплетается вот и мировой финансовый кризис, и искусственный интеллект. Вы уже говорили, что мы стоим на пороге, скажем так, очередного технологического прорыва. Вот искусственный интеллект в мире, в глобальных процессах, какое сейчас имеет влияние, почему идет борьба, скажем так, за искусственный интеллект и возможность развивать это направление, и чем это аукнется для всего мира? И аукнется ли?
1: Да как это касается финансов?
0: Вот что страшнее, финансовый кризис, либо, скажем так, технологический переворот в плане искусственного интеллекта? Боятся и того, эксперты.
1: Дело в том, что, как и всякая новая технология, она представляет из себя с финансовой точки зрения пузырь.
0: Так.
1: Например, крупнейшие корпорации, я могу ошибиться в цифрах, но я не ошибусь в порядке. Например, Palantir, это одна из крупнейших корпораций, она имеет реальную доходность меньше 10 миллиардов, а капитализацию, по-моему, больше 500 миллиардов. Mm-hmm. Или вот, например, сейчас совсем недавно на рынок вышла корпорация Маска. Это начальник Маск,
0: так,
1: собственник. У нее реальный доход 10-20 миллиардов. Могу ошибиться, извините, если я ошибаюсь.
0: А капитализация?
1: А капитализация уже триллион. Это означает, что перед нами пузырь. Этот пузырь может рухнуть в любой момент, потому что прямых денег под ним нет. Но он не рушится. По той причине, что те люди, у которых есть деньги, они несут деньги в эти акции, будучи уверенными в будущем вот этой корпорации. Это значит, что если все будет хорошо, а скорее всего будет хорошо, значит, оно будет развиваться и дальше. Поэтому, на мой взгляд, ожидать катастрофы финансовой на планете не надо, несмотря на весь пузырь.
0: Хорошо. А то, что касается искусственного интеллекта, вот поменяет ли искусственный интеллект, скажем так, развитие целых стран, отраслей, потому что мы видим, что он внедряется очень активно. Ждать ли, скажем так, вот этого, ну, не кризиса, да, но перехода на следующий уровень, который в любом случае, скажем так, для некоторых направлений будет болезненным?
1: Безусловно.
0: И как с этим бороться, вот самое главное?
1: Ну...
0: И возможно ли с этим бороться, либо этот процесс уже не остановить?
1: Ну да, остановить невозможно. Здесь можно адаптироваться. Ну, так как я в этой теме постоянно нахожусь, то у меня уже накопился свой комплекс тем, которые вызывают раздражение. Вот, и часть из них я могу вам сказать. Например, меня раздражают все, кто... Например, не понимают, что такое масштаб происходящего переворота. Вот любой человек, любой руководитель, тем более инженер или предприниматель, который еще позавчера говорил, что искусственного интеллекта нет, вычеркивайте его из жизни. Он просто не понимал, что происходит. И если нет мозгов понять масштаб происходящего переворота, все, ты в прошлом. Вот, вот это вот самая большая проблема, и в том числе и для нас. Мы привыкли, мы, например, в нашей стране, ибо мы являемся носителями индустриальной культуры, а не той высокой, мы привыкли к стабильности. А тот мир, который приходит, он совершенно иной. Вот. Это примерно как, ну, вот крестьяне в Британии в 15 веке, они разводили там, ну, выращивали какие-то там это, овощи. А потом пришли овцы.
0: То есть искусственный интеллект — это такой целый этап, да, к которому нужно быть готовым и адаптироваться, получается так.
1: Конечно. Тот, кто не адаптируется, умрет.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И, конечно же, слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог Юрий Шевцов. Спасибо огромное, Юрий, за емкий разговор.
1: Спасибо за вопрос.
0: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое родное.

Александр Лукашенко накануне в Пекине провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня в ходе рабочего визита в Китай глава государства посещает Пекинский университет. Напомню, в 2022 году между Белорусским государственным университетом и Пекинским университетом было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология, а в июле прошлого года соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Он подчеркнул, что белорусские предприятия с каждым годом улучшают качество выпускаемой продукции, о чем говорят и зарубежные партнеры Минска. Это нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками на китайском рынке. Подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где нужно улучшить качество, упаковку продукции, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты, констатировал Александр Червяков. Беларусь договаривается о наращивании поставок самосвалов БелАЗ в Индонезию. Об этом на полях бизнес-форума в Джакарте заявил журналистам гендиректор предприятия Сергей Лесин. Он рассказал, что Индонезия – рынок номер один в части потребления карьерных самосвалов. На ее долю приходится около четверти от общего объема мировых продаж. В первую очередь мы рассматриваем сейчас поддержку тех самосвалов, которые находятся в эксплуатации. Подписываем соглашение с нашим дилером о поставке запасных частей для поддержки существующего парка, сказал руководитель предприятия. Обширная праздничная программа, подготовленная личным составом вооруженных сил ко Дню независимости Беларуси, охватит все регионы страны. В Минске 3 июля будет развернуто 11 военно-тематических площадок. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения, военной и специальной техники. В этом году ее количество увеличили практически в два раза, до 80 единиц. Особый сюрприз ждет посетителей Парка Победы, где развернется грандиозная выставка военной ретро-техники. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве, Витебске и Гродно плюс 22, в Минске, Гомеле и Бресте плюс 25. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33, по всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Голосы с места.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с руководством Пекинского университета. На встрече главы белорусского государства обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий. В продолжении темы президент Беларуси сегодня в ходе посещения Пекинского университета принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы бакалавриата по специальности биотехнология. Среди них были и представители Беларуси. Дипломы вручили ректор Пекинского университета Гао Сун и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. Все белорусские выпускники, получившие образование по данной программе, найдут свое применение в инновационных, наукоемких отраслях экономики нашей страны. В Беларуси сделали специальный облегченный трактор для индонезийского рынка. Об этом на полях бизнес-форума в Джакарте заявил журналистам генеральный директор открытого акционерного общества МТЗ. Речь идет об облегченной модели трактора «Беларусь-451», которая уже прошла успешные испытания. Руководитель предприятия пока не стал раскрывать конкретные цифры, но есть расчет на серьезные объемы поставок в будущем году. Конкуренция на этом рынке сильная, но наше традиционное преимущество – надежность, простота и качество, подчеркнул он. И в завершении выпуска концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки. Программа Дня независимости расписана до полуночи. В течение дня гостей ждут десятки площадок. Главная сцена развернется у Дворца спорта. Здесь выступят популярные белорусские исполнители, молодые артисты, а также оркестры. Кроме того, торжества охватят все районы Минска. Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт у стелы «Минск. Город-герой». Традиционно в рамках празднования пройдет акция «Споем гимн в месте», к которой можно будет присоединиться из любой точки страны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гродно плюс 25, и в Минске, Витебске, Бресте и Гомеле 27 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Глава государства на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования.
1: За 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент.
0: Стратегический курс в отношениях Беларуси и Китая активизирует работу между регионами нашей страны и провинциями КНР. Об этом в интервью Пекинскому бюро Первого информационного подчеркнул чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков. Он отметил, что имеются соглашения и договоренности, сейчас их важно наполнить практическим содержанием. Этому способствует и форум регионов двух стран. Он начнется 1 июля в городе Ланчжоу. Это административный центр провинции Гансю. Кроме пленарного заседания, ожидается проведение трех тематических секций. Беларусь присматривается к возможностям сотрудничества с Индонезией в медицине и фармацевтике. Об этом министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев рассказал журналистам на полях бизнес-форума в Джакарте. Сегодня у нас установочная форма взаимодействия, которая требует определения основных точек. Мы должны работать по направлению медицинского оборудования фармацевтической промышленности. Для этого здесь будут встречи с представителями фармацевтических компаний, сообщил министр. В подмосковной Коломне с 27 по 29 июля пройдет международный туристический форум «Пора путешествовать по союзному государству». Форум объединит представителей туристической индустрии России и Беларуси, профильных объединений, музеев, туроператоров, производителей сувенирной продукции и экспертов в сфере креативных индустрий. После успешного проведения первого форума в Минске проект продолжает развиваться как одна из ключевых профессиональных площадок союзного государства в сфере туризма. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 26, в Минске, Витебске, Бресте и Могилеве 28 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное средство придумали белорусские ученые, почему ходьба бессильна против сидящего образа жизни и откуда берется неприятный запах изо рта, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Сотрудники двух университетов, Белорусского национального технического и Белорусского государственного медицинского, создали устройство, которое поможет белорусам избавиться от храпа. Конструкция представляет собой специальную капу, которая запирает рот человека, когда он ложится спать, и не дает ему храпеть. На изобретение уже получен патент. Новинка не сложна в изготовлении, и, по словам инженеров, ею можно обеспечить всю страну. При этом специалисты заверяют, что вследствие использования такого устройства прикус не изменится. Американские ученые выяснили, что даже регулярные прогулки не защищают сердце, если человек проводит большую часть дня в кресле. В исследовании с участием 15 тысяч добровольцев, носивших фитнес-браслеты, оказалось, что при средних 7,5 тысячах шагов в день участники сидели почти 12 часов, и риск ишемической болезни сердца оставался высоким. Сидящий образ жизни также связывают с диабетом, гипертонией, ожирением, жировой болезнью печени, депрессией и сердечно-сосудистыми нарушениями. Хотя 8 тысяч шагов снижают риски для некоторых состояний, при ишемии эффект заметен только при 12 тысячах шагов. Медики утверждают, что даже за рабочим столом можно снизить риски, установив ступени для движения ногами. Это заставляет мышцы работать и улучшает кровообращение в стопах. Главное помнить, полностью компенсировать вред от длительного сидения невозможно. Важно сокращать само время без движения. Летом неприятный запах изо рта может появиться даже у тех, кто щепетильно соблюдает гигиену и не имеет проблем с зубами. Причина чаще скрыта не в болезнях, а в том, как организм реагирует на высокую температуру. В жаркую погоду организм теряет больше жидкости через потоотделение. Если человек недостаточно пьет, снижается выработка слюны, а именно она выполняет важную защитную функцию. Очищает полость рта от остатков пищи, бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Еще одна причина связана с дыханием. В жару многие люди чаще дышат через рот, особенно во время физических нагрузок, занятий спортом или при заложенности носа на фоне аллергии. Это приводит к пересыханию слизистой оболочки полости рта и дополнительно усиливает проблему. Иногда причиной действительно становятся заболевания десен, кариес, хронические воспалительные процессы лор-органов, заболевания желудочно-кишечного тракта или эндокринные нарушения. Поэтому, если проблема сохраняется длительное время, несмотря на хорошую гигиену, необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом президент Беларуси заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология в Пекинском университете. Напомню, глава белорусского государства посещает Пекинский университет не впервые. В сентябре 2016 года Александр Лукашенко выступил перед студентами университета. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником – Днем экономиста. Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности. Именно от вашего профессионализма зависит качественное преобразование облика страны и повышение уровня жизни наших граждан. Подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Минэкономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов, сообщил ее председатель Игорь Сергиенко на закрытии сессии. Отмечено, что законодательная и международная повестка сессии, результаты общения с избирателями отражают практически весь спектр задач, поставленных главой государства и решениями 7-го Всебелорусского народного собрания. С учетом развития военно-политической ситуации в регионе, приоритетное внимание уделено национальной безопасности и обороноспособности. Приведены в соответствие с обновленной военной доктриной основополагающие законы в данной сфере об обороне, о вооруженных силах и о военном положении. И в завершении выпуска. Для обеспечения безопасности и правопорядка в местах массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня независимости Беларуси, столичная милиция переходит на несение службы по охране общественного порядка в усиленном режиме. Пропуск людей на праздничные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения. Также движение всех видов транспорта в центральной части города будет ограничено. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 27, в Минске, Витебске, Бресте и Могилеве 28 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 30-32, в Бресте днем от 34 до 36 тепла, в Гомеле плюс 31-33. По всей стране без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин заявил, что в Европе идет борьба между сторонниками эскалации с Россией и здравомыслящими политиками.
2: Политические элиты, которые сейчас находятся у власти в Европе, они действуют по инерции. Они уже не могут отказаться от той риторики, которую они начали еще в районе 2020 года. Все это связано с тем, что фактически даже крупный капитал и банки Европы находятся в заложниках вот этих политических элит. Да, идет сильнейшая внутренняя борьба в Европе. Одни здравомыслящие управленцы говорят о том, что в срочном порядке необходимо развивать отношения с Россией, снимать любые санкции и тем самым спасать европейскую экономику. Угу. Другие же, наоборот, ориентируются на эскалацию, и у них основной вектор – это милитаризация, спасение своей экономики за счет войны, за счет закупки вооружения, военной техники, создание военной инфраструктуры на территории Польши, стран Балтии, да, на рубежах НАТО. И это совершенно два абсолютно разных вектора. Да. Но мы прекрасно понимаем, что вектор милитаризации неизбежно приводит к тотальному разрушению и европейских предприятий, и европейских стран. Это не раз история повторяла. Да. Но мы надеемся и верим в том, что все-таки здравомыслящие корпоративные управленцы и политики придут к власти в Европе, и вот эта жуткая риторика о том, чтобы отказаться от и относительно дешевых энергоносителей с России, отказаться от рынка союзного государства, она будет прекращена, и мы сможем наладить добрососедские отношения и вновь восстанавливать наши отношения и экономики. Да, есть и аналитики, говорят, что об этом стоит забыть, что это утопия, что больше такого не будет, но мы по материалам, по заявлениям тех же немецких отдельных управленцев крупных корпораций и банков, видим, что все-таки пробивается здравая мысль, говорящая о том, что эскалация конфликта с Россией, отказ от энергоносителей от рынка может привести просто к банкротству крупнейших предприятий. Мы сейчас уже видим, что предприятия Европы находятся на грани разорения. Это ведет к тотальному увольнению людей, ухудшению их материиального положения, да, благосостояния. И это, конечно же, приводит к росту напряженности социальной и к росту недовольства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин высказался об атаке беспилотного летательного аппарата на белорусский автобус.
2: Безусловно, это большая заслуга и большая работа нашего внешнеполитического ведомства, да, дипломатической службы, которая через как раз действующую систему международной безопасности, да, которым и является как раз Совет Безопасности ООН, поднял эту тему, поднял этот вопрос. И важно, чтобы мы в рамках действующего международного законодательства подняли эту тему, этой трагедии. И итогом это, конечно же, определение виновных в этой трагедии на таком высоком международном уровне. С последующим, естественно, уже решением Совбеза ООН в отношении тех, кто причастен к этой деятельности. Это крайне важно. Это говорит о том, что Беларусь имеет крайне высокий статус в системе ООН. Беларусь слушает, понимает нашу позицию, наши материалы, наши доводы были приняты, обоснованы. И, в первую очередь, мы однозначно, да, определили, что это теракт в отношении мирных граждан, да, детей, которые никакого отношения к вооруженному конфликту не имели. То есть это действие, которые предпринимались со стороны виновников, они носили целенаправленный характер, да, то есть это не, знаете, не просто какая-то случайность. Нет, это умысел, жесткий умысел. И, конечно же, поднятие на такой высокий уровень Совбеза ООН этого теракта в последующем, мы эту тему, безусловно, будем расширять, освещать, поднимать. И другие страны будут понимать, что вот Беларусь имеет крайне высокие политические позиции и может добиваться своих основных тем, интересов на таком высоком уровне.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Мы выступаем не за эскалацию конфликта, а за мир и порядок в регионе, заявил председатель общества знания Алексей Авдонин.
2: В первую очередь, Беларусь всегда, да, и эта позиция, ключевая позиция нашего главы государства ориентируется не на эскалацию конфликта, да, а на то, чтобы в нашем регионе, Восточной Европе, установился мир и порядок. Для этого, естественно, наша задача не допустить ни при каких обстоятельствах расширения вооруженного конфликта на территорию не только Беларуси, да, которая сейчас так активно обсуждается, это же расширение конфликта и на территорию Польши, и на территорию стран Балтии, да, и Балтийского моря. Наша задача не войти в тот фарватер, который англосаксы и Североатлантический альянс нарисовал в своих планах. Они бы хотели разжечь региональную войну, не только как-то в миниатюре формате на территории Украины, да, а наоборот, расширить его, вовлечь как можно больше стран в этот регион и тем самым зарабатывать на поставках вооружения, военной техники, в целом на войне зарабатывать. Вот этого мы не должны ни при каких обстоятельствах допустить. Конечно же, когда говорят о гарантиях, это гарантии безопасности для нашего белорусского народа, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не втягивались ни в какие вооруженные конфликты, но это...
3: Ну и соблюдались договоренности.
2: Да, да. Но этот формат, он предполагает, в первую очередь, знаете, с тобой будут всегда вести равный диалог, если понимают твои возможности. Вот у нас возможностей хватает и защитить себя, да, и обеспечить безопасность наших границ, защиту нашего общества, нашего государства. Если бы у нас не было таких возможностей, то, понятно, на любое слабое государство такие крупные игроки геополитические могли бы напасть, провести какую-то операцию, провокацию, но мы видим, что благодаря главе нашего государства у нас, несмотря на достаточно сложную ситуацию в Восточной Европе, сохраняется на нашей территории мир и порядок. И так будет дальше, поэтому нашим зрителям и слушателям, да, спокойно воспринимать весь этот информационный фон, который сейчас идет, да, он ни при каких обстоятельствах не связан с реальным положением дела. Это носит в большей степени такой активную информационно-пропагандистскую кампанию. Мы вот знаем все эти подходы, поэтому будем стараться в наших передачах разъяснять и пояснять, как это выстраивают натовские центры психологических операций.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран, заявил сегодня Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности биотехнология. Соглашение о ней было подписано в 2022 году. Глава белорусского государства отметил, что это только первый шаг, и предложил расширить сотрудничество.
1: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут у вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках совместной белорусско-китайской программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий, прежде всего в фармакологии.
1: Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг, и все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как президент, и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и, прежде всего, фармакологии. Нам ваш опыт, технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важны. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
0: Совет Республики одобрил оптимизацию административных процедур по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности. В частности, предлагается сократить перечень предоставляемых заявителям документов. Также законопроектом предусмотрено значительное сокращение сроков проведения административных процедур. Например, предлагается сократить сроки экспертизы обозначения для регистрации товарного знака с 2 лет до 1 года, публикации сведений о выдаче патента с 3 месяцев до 20 рабочих дней. Красный уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси и на завтрашний день, 1 июля, на большей части территории страны температура воздуха составит от 30 до 34 градусов выше нуля, по юго-западу до плюс 37. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Милиция, сотрудники СВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. Инспекторы призывают контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют и вовсе отказаться от поездок. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 27, в Витебске 22 градуса выше нуля, в Могилеве плюс 25, в Гродно 29 выше нуля, в Бресте плюс 30, в Гомеле 24 градуса выше нуля. Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы. Возможен град. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: wanna stay.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель обществознания Алексей Авдонин пояснил, чем обусловлен интерес Беларуси к развитию сотрудничества с Китаем и другими государствами Азии.
2: Ну, в первую очередь, надо отметить, что наш глава государства, обратите внимание, самостоятельно, да, сам едет в эти страны, в эти регионы, договаривается о крупных сделках. Понятно, что с главой государства едут и соответствующие министры, руководители предприятий, но главное – это высокий уровень контактов с главами государств этих регионов для того, чтобы наши проекты были максимально успешными. Почему это так важно? Сейчас мы видим, что вся мировая экономика, да, и все отношения выстраиваются исключительно на личных взаимосвязях, контактах. И если есть уважение к руководителям тех или иных стран, то и есть экономика. Мы знаем, что глава государства пользуется повышенным уважением стран этого региона, и мы, безусловно, видим и экономические, финансовые результаты от таких контактов, таких визитов. Заключается сразу достаточное количество соглашений, контрактов, которые позволяют поставлять нашу продукцию, да, наши виды услуг в эти регионы, развивать в том числе производство, расширять сотрудничество и в сфере образования, и в сфере науки, технологий, спорта. Все это крайне важно. Почему? Потому что сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион и регион как раз Юго-Восточной Азии, он показывает самые максимальные темпы экономического роста. Идут в этот регион, идут максимальные инвестиции и с Европы, и с Соединенных Штатов Америки. Корпорации, банки вкладывают миллиарды, триллионы долларов в организацию производства в любых сферах деятельности. Да, это и микроэлектроника, это и телекоммуникация, это и автомобилестроение, это и в том числе космос, да, морское судоходство. И мы, естественно, не раз в нашей передаче говорили, что наша страна – это фактически крупная корпорация. И нам надо воевать, да, за свои рынки сбыта, показывать максимальную свою эффективность. Почему это так важно? Потому что если мы не будем вести такую плановую работу на этих растущих рынках, то мы потеряем свои доли, не будем иметь возможности поставлять свою технику, и как результат, естественно, это будет сказываться на финансово-экономических показателях наших предприятий. А здесь, наоборот, мы видим, президент понимает динамику мировой экономики, понимает, где идет рост регионов, устремляет свое внимание к этим странам, и это в последующем будет способствовать тому, что наши предприятия будут иметь стабильные заказы, а значит, будет работа, значит, будет рост благосостояния наших граждан.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисление выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical See Out пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди – его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

0: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете. По словам главы государства, вопросы совместной образовательной программы обсуждены в том числе на вчерашней встрече Александра Лукашенко с Си Цзиньпином.
1: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета.
0: Продолжение темы. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские специалисты будут работать в Беларуси, хотя в них были заинтересованы, например, российские и китайские компании. Специалисты, получившие образование в рамках совместной белорусско-китайской программы, будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные для лечения онкологических заболеваний препараты.
1: Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
0: Сегодня состоялось закрытие третьей сессии Палаты представителей. Законодательная повестка оказалась максимально насыщенной. На протяжении всей сессии было принято 78 законов, и касались они самых разных сфер с учетом развития военно-политической ситуации в регионе. Приоритетное внимание уделено национальной безопасности и обороноспособности. Приняты решения, защищающие белорусских производителей от внешнего давления и санкций, что повышает экономическую безопасность страны. Также принят законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля. Стоит отметить, что законодатели идут в ногу со временем, а о запуске или планах внедрения своих цифровых валют уже заявили 130 стран мира. Дни белорусского кино прошли во Вьетнаме. В числе почетных гостей мероприятия в Ханойском национальном киноцентре посетили представители вьетнамских министерств и ведомств, руководство Департамента кино Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, а также творческая делегация Национальной киностудии «Беларусьфильм». В своем приветственном слове посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков подчеркнул уникальность события в истории белорусско-вьетнамских отношений, его роль и значимость для укрепления дружественных связей между двумя странами. Фильмом-открытием был выбран художественный фильм производства киностудии «Беларусьфильм. Одно на двоих», который, напомню, рассказывает о подвиге белорусских военных летчиков, спасших мирных жителей ценой собственной жизни. Вьетнамские зрители также смогли увидеть такие фильмы современных белорусских кинематографистов, как «Классная», «Переломный момент», «Черный замок» и ряд других. И о погоде. Сейчас в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 30, в Гродно и Витебске 28, в Ушнуле, в Бресте плюс 30. Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31, в Ушнуле, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики республики. В Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александр. Андрея собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ». Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное средство придумали белорусские ученые, почему ходьба бессильна против сидящего образа жизни и откуда берется неприятный запах изо рта, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Сотрудники двух университетов, Белорусского национального технического и Белорусского государственного медицинского, создали устройство, которое поможет белорусам избавиться от храпа. Конструкция представляет собой специальную капу, которая запирает рот человека, когда он ложится спать, и не дает ему храпеть. На изобретение уже получен патент. Новинка не сложна в изготовлении, и, по словам инженеров, ею можно обеспечить всю страну. При этом специалисты заверяют, что вследствие использования такого устройства прикус не изменится. Американские ученые выяснили, что даже регулярные прогулки не защищают сердце, если человек проводит большую часть дня в кресле. В исследовании с участием 15 тысяч добровольцев, носивших фитнес-браслеты, оказалось, что при средних 7,5 тысячах шагов в день участники сидели почти 12 часов, и риск ишемической болезни сердца оставался высоким. Сидящий образ жизни также связывают с диабетом, гипертонией, ожирением, жировой болезнью печени, депрессией и сердечно-сосудистыми нарушениями. Хотя 8 тысяч шагов снижают риски для некоторых состояний, при ишемии эффект заметен только при 12 тысячах шагов. Медики утверждают, что даже за рабочим столом можно снизить риски, установив ступени для движения ногами. Это заставляет мышцы работать и улучшает кровообращение в стопах. Главное помнить, полностью компенсировать вред от длительного сидения невозможно. Важно сокращать само время без движения. Летом неприятный запах изо рта может появиться даже у тех, кто щепетильно соблюдает гигиену и не имеет проблем с зубами. Причина чаще скрыта не в болезнях, а в том, как организм реагирует на высокую температуру. В жаркую погоду организм теряет больше жидкости через потоотделение. Если человек недостаточно пьет, снижается выработка слюны, а именно она выполняет важную защитную функцию. Очищает полость рта от остатков пищи, бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Еще одна причина связана с дыханием. В жару многие люди чаще дышат через рот, особенно во время физических нагрузок, занятий спортом или при заложенности носа на фоне аллергии. Это приводит к пересыханию слизистой оболочки полости рта и дополнительно усиливает проблему. Иногда причиной действительно становятся заболевания десен, кариес, хронические воспалительные процессы лор-органов, заболевания желудочно-кишечного тракта или эндокринные нарушения. Поэтому, если проблема сохраняется длительное время, несмотря на хорошую гигиену, необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Глава государства провел встречу с руководством университета, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая. Президент подчеркнул, что совместные образовательные программы в первую очередь должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран.
1: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам.
0: В продолжение темы нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности биотехнология. Соглашение о ней было подписано в 2022 году между белорусским государственным и пекинским университетами. Выпускникам, которые в этом году получили дипломы, 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, напомнил президент.
1: Большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларусь. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу.
0: В ходе заседания 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва был одобрен проект закона об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений. Документ направлен на совершенствование правового регулирования профилактической работы, в том числе в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. В частности, предлагается возложить на органы внутренних дел осуществление профилактического учета в отношении двух новых категорий граждан, прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях и осужденных к наказанию в виде штрафа. Кроме того, постановка на учет домашних скандалистов будет осуществляться за совершение двух правонарушений в течение одного года, независимо от того, привлечено лицо к административной ответственности, либо дело прекращено в суде в связи с примирением сторон. Контракты почти на 50 миллионов долларов, подписанные на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте, и это только промежуточный результат. Наша страна представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство, продуктов питания, образование и сектор страховых услуг. При этом расстояние для сотрудничества не помеха. Одно из важнейших направлений – продовольственная безопасность. Индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров. Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае этого года Беларусь первой из государств-участниц пятерки ратифицировала документ. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 30, в Гомеле и Могилеве 31 градус, в Ушнуле, в Гродно и Витебске плюс 28. Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31, в Ушнуле, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. X-Real анонсировала AR-очки Aura. Sharp выпустила умные часы, которые подсчитывают потребляемые калории автоматически. И Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. X-Real анонсировала AR-очки Aura, работающие под управлением Android XR. Устройство сочетает функции умных очков и полноценной гарнитуры дополненной реальности, а вычисление выполняет отдельный внешний модуль Computing Pack, благодаря чему сами очки остаются сравнительно легкими. Aura оснащена двумя прозрачными микро-OLED-дисплеями Sony на каждый глаз, частотой обновления 120 Гц и углом обзора 70 градусов. Благодаря технологии Optical Seesaw пользователь может видеть окружающий мир, а другие люди — его глаза. При необходимости можно включить электрохромное затемнение, чтобы лучше сосредоточиться на виртуальном изображении. Также заявлена интеграция с нейросетью Gemini, которой можно управлять голосом. Для работы с контентом Aura могут подключаться к смартфонам и ноутбукам. Компания Sharp представила свои первые умные часы. Они способны оценивать потребленные калории в реальном времени без ручного ввода пищи. Все работает автоматически благодаря биоэлектрическому датчику. В основе необычной опции лежит запатентованный метод Flow, который анализирует колебания жидкости и сахара, чтобы рассчитать, сколько калорий вы получили с едой. Часы сравнивают их с расходом энергии и показывают текущий баланс. Также они следят за гидратацией и напоминают о питье с помощью звука и вибрации, когда уровень воды в организме становится низким. Из необычного можно еще выделить функцию, благодаря которой дисплей адаптируется к времени суток. Так, утром он отображает сон, погоду, планы на день, днем шаги, пульс и сожженные калории, а вечером прогноз погоды на завтра и список дел. Устройство совместимо с Android и iOS. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания совместно со стартапом Lyft разрабатывает систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии, сделанной на смартфон Galaxy. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. По словам Samsung, система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Новая возможность станет частью экосистемы Smart Things. Для ее работы понадобится одноименное приложение и сервис Pet Care. При этом Samsung подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Автомобильные новости. 16+.
4: Привет. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. Минтранс объяснил, как собирается бороться с исчезающей разметкой на трассах. И сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Госавтоинспекция Минской области запустила уникальный пилотный проект по борьбе с утомляемостью водителей. На 365-м километре магистрали М1 у

установлена система лазерного оповещения. Яркие световые сигналы красного и зеленого цветов призваны заострить внимание водителей и предотвратить засыпание за рулем на монотонных отрезках дороги. Участки выбраны на основе строгого анализа аварийности. Аппарат включается ежедневно с 23 часов до 5 утра. Конструкция систем позволяет оперативно перемещать их на другие аварийно опасные отрезки дорог. Отмечу, это первый подобный опыт в Беларуси. На текущий момент система работает в тестовом режиме. С этого сезона разметку на белорусских трассах впервые будут наносить два раза в год. Особое внимание в нынешнем году уделяется подготовке дорог к летнему сезону, в том числе качеству дорожной разметки. Как отметил министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Лихнович, с этого года требования к производителям по качеству краски повышены, чтобы она выдерживала весь сезон. Более того, в текущем году специалисты впервые будут наносить краску два раза в год. Это не позволит ей впитываться в асфальт и, соответственно, сохранит разметку в зимний период. Отмечу, подобную практику уже опробовали в некоторых городах. Так, в прошлом году в Могилеве светоотражающую разметку наносили дважды – весной и перед осенне-зимним сезоном. Также глава Минтранса оценил состояние дорог после зимы. По его словам, ямочность сократилась в полтора раза по сравнению с предыдущим сезоном. Сеть «Зарядка» запустила первый в стране зарядный дискаунтер. Хаб расположен на улице Инженерной, недалеко от станции метро «Могилевская». В него вошли 5 станций быстрой зарядки от 80 до 160 киловатт. Как ожидается, им будут активно пользоваться те, кто часто ездит по Минской кольцевой автодороге. Рассчитывают и на жителей других районов, которые приедут ради экономии. Промышленная локация выбрана не случайно. Она позволила подвести серьезную мощность и избежать высоких аренд ставок. Одновременно зарядный дискаунтер может обслуживать до 10 электромобилей. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран, заявил сегодня Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете.
1: 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они – сын президента или паренек обычный какой-то деревенской или городской школы – они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед.
0: Президент выразил благодарность руководству двух университетов, Белорусского государственного и Пекинского, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества. Продолжение темы. Принимая участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая, глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси.
1: Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите. Созидайте, перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
0: Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится завтра в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Организаторами этого масштабного мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Гродненский облсполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы с заграницей и народное правительство провинции Ганьсу с китайской стороны. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и города Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Красный уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на завтрашний день. 1 июля на большей части территории страны температура воздуха составит от 30 до 34 градусов по Цельсию, по юго-западу до плюс 37. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Милиция, сотрудники освод, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей и происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. Инспекторы призывают контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют отказаться от поездок. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 31, в Гродно, Могилеве, Гомеле и Минске 30 выше нуля. Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте Бийске пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Скриптум. 16+.
4: Политолог Юрий Шевцов пояснил, почему Беларусь в тройке ключевых союзников Китая.
5: Александр Григорьевич сумел занять какую-то важную для маленькой, очень маленькой страны позицию в мировой дипломатии. Заключается, вот сейчас он полетел в Китай после загадочных двух суток с Владимиром Владимировичем Путиным на Валдае. То есть перед нами политик и дипломат очень высокого уровня. И в этом и заключается загадочность. Это не в Беларуси, а прежде всего в нем лично. Для Китая и традиции, и современность, для них власть – это в огромной степени ритуал. И с этой точки зрения они присваивают всему на свете какие-то лейблы. Вот мы находимся в категории, где три страны. Вот Беларусь, Россия и Пакистан. Это для Китая ключевые страны. Пакистан – это выход на Индийский океан, минуя Малакский пролив. Это очень важно для них. Очень важно. Россия есть Россия. И вот мы каким-то образом оказались в этой компании. Я думаю, что здесь две больших причины. Первая – это Россия. Все-таки у России союзное государство только с одной страной. А это значит, что маленькая восточноевропейская страна имеет какое-то влияние, и не самое маленькое, на ядерную сверхдержаву. Это вообще невероятно. С другой стороны, второе, мы часть Восточной Европы, то есть Европы. Это значит, мы имеем какое-то свое положение в этом регионе, а это регион непростой. Европейский Союз, если брать объем экономики, он превышает Соединенные Штаты. Они, конечно, ЕС не Штаты по технологиям, еще там есть масса нюансов, но, тем не менее, объем есть объем. И мы, значит, имеем какую-то позицию в этом объеме. Поэтому нам есть что предложить Китаю. Это прежде всего наши позиции в России по согласованию с Владимиром Владимировичем. И какие-то наши сюжеты с Европейским Союзом, которые не совсем открытые.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов объяснил, почему Юго-Восточная Азия является глобальным драйвером экономики.
2: Я бы назвал две причины. Первое, я уже упомянул, Малакский пролив. То есть коммуникация между Китаем, Японией, Южной Кореей и Европой идет через всего лишь один пролив. По сути, всего лишь через один пролив. Это принципиально.
3: Так.
2: Второе, но в Китае после 2009 года подняли уровень жизни и уровень потребления. У них нет дешевого рабочего больше. И вот те инвесторы, которым нужен дешевый рабочий, они уходят из Китая в другие регионы. И главный из этих регионов – это Юго-Восточная Азия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Мы выжили в условиях жесткой конкуренции и даже нашли свою нишу на китайском рынке, уверен политолог Юрий Шевцов.
2: Мы много лет находились в тени дешевого китайского рабочего.
3: Так.
2: Поэтому, так как у нас структура производства, как и у Китая, ориентирована на само производство, на то, что мы называем там реальный сектор, вот, то поэтому уровень, потолок доходов наших людей зависел от Китая. Вот, пока был дешевый китайский рабочий, и мы не могли повышать потолок. Вот, иначе наша продукция становилась неконкурентоспособной. Сегодня в Китае дешевого рабочего нет. Или почти нет. Вот поэтому и мы можем повышать уровень доходов населения. Раз мы можем, находясь в Восточной Европе, какую-то нишу иметь на китайском рынке, это вообще удивительно. Они же производят все для планеты. Вот мы каким-то образом невероятным выжили в этой конкуренции и даже нашли свое место на их рынке, пускай через сельскохозяйственное производство, еще какие-то неожиданные ниши, но нашли. Это вообще невероятно. Во-первых, Китай не вступает в союз ни с кем. Вот, это их принципиальная установка. Отношения, напоминающие союз у них с Северной Кореей, но все равно не союз. А так они сами по себе.
3: Так.
2: Вот. Но зато они вступают в отношения стратегического партнерства. То есть они не берут ответственности, скажем, за военные дела, но они зато могут работать в рамках стратегического партнерства по каким угодно еще темам. И в этом смысле их концепция единой судьбы человечества – это и есть максимум того, с чем они приходят в мир. То есть они не формируют, как Советский Союз в свое время после Второй мировой войны, они не формируют свой блок, но они формируют вокруг себя сообщество стран, которые развиваются вместе, у которых стратегическое развитие взаимоувязано. И в этом смысле то, что вот мы, например, оказались в этом ключе, это естественно и нормально. Вот. И это максимум, что можно иметь от Китая. Но так как Китай громадная величина, то поэтому таких стран, у которых с Китаем отношения стратегического партнерства, их много. У каждой по-своему. Но чем более мощный Китай, тем больше таких стран, и тем более глубокое партнерство у него выстраивается с теми, кто близок к нему особенно. И в этом плане то, что вот мы вписались в целом в их концепцию, а с другой стороны, мы еще на высоких уровнях вписались.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по поручению президента Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов. На бизнес-форуме в Джакарте назвали точки роста в сотрудничестве Беларуси с Индонезией.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Сегодня на встрече с руководством Пекинского университета глава государства подчеркнул, что совместная белорусско-китайская образовательная программа между белорусским и пекинским университетом в области биотехнологии должна получить развитие. По словам президента, получение самыми одаренными белорусскими ребятами образования в одном из ведущих университетов мира – это лишь первый шаг.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Глава белорусского государства отметил, что большая межгосударственная программа была одобрена председателем КНР Си Цзиньпином.
2: Вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
1: Президент Беларуси также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Среди них были и представители Беларуси. Дипломы вручали ректор Пекинского университета Гао Сун и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.
2: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. На встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе. И хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали. Такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они, сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзэн Цзимином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
1: Все белорусские выпускники, получившие образование по данной программе, найдут свое применение в инновационных, наукоемких отраслях экономики нашей страны. Выпускникам, которые в этом году получили дипломы, 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Специалисты будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные лекарства для лечения раковых опухолей. То, что нужно во всем мире, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь Китай. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Значит, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. О всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета, 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай. Когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий родитель, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе. Но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать.
0: Это важно.
1: Пекинский университет является крупнейшим высшим учебным заведением и самым престижным вузом КНР вместе с Цинхуа. Он был основан в 1898 году и изначально носил название «Императорский университет Пекина». Он включает более 50 институтов прямого подчинения, проводит обучение по 137 специальностям первой ступени высшего образования. Библиотека университета считается одной из самых больших в Азии. Здесь хранится более 10 миллионов книг. На декабрь прошлого года в университете обучалось около 50 тысяч студентов и работало более 13 тысяч преподавателей и сотрудников.
0: Факты на стол.
1: Глава белорусского государства посещает Пекинский университет не впервые. В сентябре 2016 года Александр Лукашенко выступил перед студентами университета. В 2023 году президент Беларуси вновь посетил вуз и провел встречу с секретарем парткома Хаопином, а также принял участие в товарищеском хоккейном матче с командой учебного заведения. Кроме того, в 2024 году в Минске состоялась встреча белорусского лидера с секретарем партийного комитета Пекинского университета и представителями китайских вузов. А в прошлом году Александр Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, когда делегация вуза посещала Беларусь. В 2022 году между белорусским и пекинским университетом было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология. А в июле прошлого года соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов считает, что сама жизнь подталкивает Беларусь к углублению сотрудничества с Китаем в сфере образования.
2: У нас санкционировали на Западе, то так. Поэтому мы пойдем на Восток. А на Востоке, в частности, в Китае, масса университетов входит в самые высокие рейтинги на планете. Вот. Раз нас не берут, грубо говоря, в Оксфорд, Кембридж и куда там еще, наш БГУ больше не включают в десятку или... или какой там язык.
3: Ну, в какой-то рейтинг, допустим, да.
2: Но у нас высокий был. Ну что ж, пойдем учиться там и входить в мировое образовательное и научное пространство через Китай. Им будет хуже. Если мы там закрепимся в Китае с их иероглифами, языком и прочим, потом нас оттуда не вышибешь.
3: Так.
2: Вот. На всей планете происходит громадный технологический переворот. Он примерно равен промышленной революции конца 18 века, когда паровой двигатель пришел. Это невероятный по масштабу переворот. И те страны, которые к нему причастны, у тех есть будущее. Если мы хотим видеть будущее свое, нам надо быть к нему причастным. На планете два лидера этого переворота – Соединенные Штаты и Китай. Например, хотя я приведу пример Китая, а не Европейского Союза, они на ближайшие примерно 5 лет убирают примерно треть всех специальностей, которым они обучали в университетах. И заменяют их на специальности, связанные с искусственным интеллектом. А это огромное потрясение для их системы образования. Вообразите себе, если бы мы у себя треть специальностей убрали. Вот они это делают в масштабе 1,5 миллиардной страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Глава государства провел встречу с руководством Пекинского университета, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая. Обращаясь к выпускникам, глава государства отметил, что они, возможно, хотели бы получить больше от обучения. Тем не менее, следует принимать в расчет и китайскую специфику.
1: Честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто не понимаю, говорю, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну, что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну, мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели.
0: Продолжение темы. После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников и выразил уверенность, что биотехнологии – это будущее, а также рассказал о планах создать специальный центр для обучения профессиям будущего. Ранее этот вопрос был вынесен на одно из совещаний президента. Александр Лукашенко также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Беларусью. Ну а символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. Законопроект по вопросам железнодорожного транспорта одобрен Советом Республики. Документ предполагает устранение правового пробела в отношении требований к лицам, работающим на железнодорожном транспорте не общего пользования. Такие работники будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, предварительные обязательные медицинские осмотры, как и работники белорусской железной дороги. Кроме того, на работников иных организаций распространяется требование о предсменном медосмотре на предмет нахождения в состоянии алкоголя опьянения. Проект закона также устанавливает обязанности работников иных организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов, подтверждать профессиональную пригодность по итогам пройденного технического обучения. И в завершение выпуска Национальный банк Беларуси с этого дня расширил перечень иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно. В перечень вошли бахрейнский динар, доллар Намибии, золотая кордоба, кьят, маврикийская рупия, оманский реал и така. Расширение перечня будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. С обновленным списком ежемесячно котируемых валют и их курсами можно ознакомиться на сайте Нацбанка. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 90 копеек, 3,74 за 100 российских рублей и 4 рубля 29 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Бресте плюс 31, в Гродно и Гомеле 30, выше нуля, в Могилеве и Минске 29 тепла. Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса, выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу. До республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы. Возможен град. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко продолжает комплексный визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Большая командировка президента началась с Китая. 30 июня президент посетил Пекинский университет. Этот вуз является самым престижным учреждением образования КНР вместе с Цинхуа. Он был основан в 1898 году и изначально носил название Императорский университет Пекина. Университет включает более 50 институтов прямого подчинения, проводит обучение по 137 специальностям первой ступени высшего образования. В 2022 году между Белорусским и Пекинским университетами было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология, а в июле минувшего года соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. Во вторник на встрече с руководством вуза глава белорусского государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. По словам Александра Лукашенко, получение самыми одаренными белорусскими ребятами образования в одном из ведущих университетов мира – это лишь первый шаг.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг, и все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как президент, и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Президент отметил, что большая межгосударственная программа была одобрена лично председателем КНР Си Цзиньпином.
2: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики, но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси, в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
1: Александр Лукашенко также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси.
2: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. Только что на встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первое и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе. И хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали, такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они – сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед.
1: Для Пекинского университета это первый подобный международный проект. Его главное преимущество – выпускники получают сразу два диплома. Но чтобы объединить образовательные стандарты двух стран в одной программе, потребовалась большая подготовительная работа, рассказал ректор БГУ Андрей Король.
3: Это достаточно такой уникальный случай, когда две разных традиции системы образования, они не полярные, они просто разные. Конечно, для нас сегодня это экзамен, безусловно, и экзамен не только для Белорусского государственного университета, но и для Пекинского университета. Они тоже очень волновались, они тоже здесь вот спрашивали, а как, а что. И я бы так сказал, что экзамен-то в любом случае успешный, потому что он на созидание. Это не экзамен с выдачей диплома, сертификата, это скорее очень первый шаг для того, чтобы решать те задачи, которые поставил глава государства. Нам нужно и расширять, и углублять сотрудничество. Нам нужно искать лучших из лучших.
1: Все белорусские выпускники, получившие образование по данной программе, найдут свое применение в инновационных наукоемких отраслях экономики нашей страны. Выпускникам, которые в этом году получили дипломы 4 года назад, предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Специалисты будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные препараты для лечения онкологических заболеваний.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Знаешь, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. О всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай, а когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий, родители, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем. У нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите. Созидайте, перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
1: После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников и выразил уверенность, что биотехнологии – это будущее, а также рассказал о планах создать специальный центр для обучения профессиям будущего. Ранее этот вопрос был вынесен на одно из совещаний президента. Александр Лукашенко также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Беларусью, а символическим завершением посещения Пекинского университета стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. Больше подробностей о большом рабочем визите президента в Китай читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится завтра в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Организаторами этого масштабного мероприятия выступили Министерство иностранных дел Беларуси, Гродненский облисполком с белорусской стороны, а также Китайское народное общество дружбы с заграницей и народное правительство провинции Ганьсу с китайской. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китайской Народной Республики и представителей всех областей Беларуси и Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
0: Картина дня.
1: По поручению президента Беларуси премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды представителям различных сфер. Во вторник во Дворце Республики собрались те, чьим трудом пишется современная история нашей страны. В списке более 40 награжденных. Это работники промышленности, строительства, газовой отрасли, соцобслуживания, образования, культуры и спорта. Как подчеркнул премьер, государственная награда – это не просто знак отличия, а официальное признание того, что работа каждого из присутствующих в зале имеет значение для всей страны. Лучшим представителям отрасли вручили медали за трудовые заслуги, за безупречную службу третьей степени Франциско Скорина и благодарности президенту Беларуси. За каждым высоким достижением стоит личная ответственность и преданность своему делу. От финансовых вопросов до профилактики правонарушений и развития железнодорожного транспорта сразу 9 законопроектов 30 июня рассмотрели и одобрили депутаты Совета Республики Национального Собрания. Нынешнее заседание стало финальным в работе 4-й сессии. В центре внимания депутатов были вопросы деятельности органов комитета госконтроля, исполнения республиканского бюджета за минувший год, функционирование железнодорожного транспорта, правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Особое внимание уделили законопроекту, касающемуся профилактики правонарушений. Документ призван снизить уровень домашнего насилия. В стране ужесточаются меры в отношении злостных нарушителей закона, подчеркнул член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси Сергей Мелешкин.
4: Отношение наших, граждан, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей, то есть не трудоустраиваются, ведут соответствующий образ жизни, то вот сегодня закон об основах действий профилактики правонарушений, он тщательно проработан и ужесточаются требования именно к данной категории граждан. То есть сподвигнуть их трудиться во благо Родины с учетом той профессии, которую они имеют.
1: Также депутаты приняли законопроект об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, о ратификации межправсоглашения между Белоруссией и Тогалесской республикой, об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Закрытие третьей сессии Палаты представителей состоялось также 30 июня. Законодательная повестка оказалась максимально насыщенной. На протяжении всей сессии было принято 78 законов, и касались они самых разных сфер. С учетом развития военно-политической ситуации в регионе, приоритетное внимание было уделено национальной безопасности и обороноспособности. Принято решение, защищающее белорусских производителей от внешнего давления и санкций, что повышает экономическую безопасность страны. Принят законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля. Стоит отметить, что законодатели идут в ногу со временем, о запуске или планах внедрения своих цифровых валют заявили уже 130 стран мира. Международную транзитную привлекательность Беларуси обеспечивают законы, касающиеся дорожной и железнодорожной деятельности. Парламентарии также рассмотрели в первом чтении два законопроекта об аквакультуре и об изменении законов по вопросам мелиорации земель. В одном чтении на заседании также ратифицировали соглашение между правительством Беларуси и правительством Российской Федерации об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Детали соглашения рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
5: В условиях беспрецедентного санкционного давления в отношении и Беларуси, и России, в целом союзного государства, мы, естественно, сегодня стоим на пути обеспечения нашего технологического суверенитета. То есть, по сути дела, наша сегодня главная задача – производить то, что нам надо, не зависит ни от кого. Естественно, без подготовки высококвалифицированных кадров, без кооперации в этой сфере, в сфере образования, так же, как и в сфере промышленности, мы решить эту задачу не сможем. Сегодня мы ратифицировали соглашение, которое позволит создавать центры, совместные центры между белорусскими и российскими учреждениями образования, предприятиями для решения конкретных технологических задач. Это будет таким системным вкладом в обеспечение нашего технологического суверенитета союзного государства.
1: Отмечу, в сфере международного сотрудничества всего за третью сессию принято 44 законопроекта, что говорит об активном продвижении белорусских национальных интересов за рубежом. Контракты почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте. И это только промежуточный результат. Наша страна представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство продуктов питания, образование и сектор страховых услуг. При этом расстояние для сотрудничества не помеха, отметил зампремьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
6: Я бы хотел отметить, что отношения между двумя странами, Беларусь и Индонезия, динамично развиваются. Благодаря высокому уровню доверительных и дружеских отношений между лидерами наших стран, активизированные отношения по всему спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества, у нас достаточно большой потенциал. И тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельно уже направление взаимовыгодного сотрудничества и подписание контрактов, подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений.
1: Одно из важнейших направлений – продовольственная безопасность. Индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров. Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае этого года Беларусь первой из государств-участниц пятерки ратифицировала этот документ.
0: Картина дня.
1: Нестерпимый зной с Запада Европы продолжает ползти на восток. Французы уже пытаются наслаждаться 30-градусной прохладой после 40-градусной жары. Теперь температурные рекорды фиксируются в Германии. На днях там столбик термометра дополз до отметки в 41,5 градус по Цельсию. На дорожных перекрестках плавятся светофоры, а полиция поливает прохожих из бронспойтов, которыми обычно разгоняет демонстрации. Жертвами нестерпимого зноя стали не менее 1500 человек. В Европе считают причиной бедствия разрушительную для природы и деятельности человека. Парижская мэрия даже выступила с заявлением, в котором вину за французские беды возложила на Соединенные Штаты. Там власти якобы совершенно не беспокоятся о сокращении выбросов. Тем временем в Европе, как ей кажется, заботятся. Правда, заботятся довольно диковинным образом. Например, запрещают и демонтируют кондиционеры. Во Франции их запрещено включать в общественном транспорте, что превращает поезда и автобусы в душегубки. Часто отказывают в установке кондиционеров даже в детских садах и школах. Литовцев ожидает очередное повышение цен на коммунальные услуги. С 1 июля в абсолютных цифрах рост тарифов выглядит не особенно устрашающе, но в относительном выражении впечатляет. Электричество подорожает на 7-10%, газ еще на 5%. Учитывая, что это не первое и, вероятно, не последнее повышение цен в этом году, центы все увереннее складываются в евро, а единицы в десятки. Литва считается одной из самых дорогих стран еврозоны, и причина тому – высокий даже для Европы уровень инфляции. Электричество и отопление здесь не уступают по дороговизне немецкому при ощутимо более низком уровне доходов. Понятно, что дорогая и постоянно дорожающая энергия существенно увеличивает цены всех товаров и услуг. В Испании из-за масштабной забастовки машинистов возник железнодорожный коллапс. Ходит лишь чуть более половины пассажирских поездов. Приостановлено движение электричек, сокращено число экспрессов дальнего следования. Профсоюзы обвиняют национальную железнодорожную компанию в сокращении зарплаты из-за приостановки грузовых перевозок, а также выступают против передачи обслуживания локомотивов подрядчикам и требуют снизить рабочую нагрузку сотрудников. Это первая из двух запланированных забастовок. Следующая пройдет 15 июля. Семья БРИКС может вырасти. Ирак надеется стать частью объединения, заявил иракский посол в России. По словам дипломата, потенциальное присоединение к БРИКС зависит от многих вещей, от того, как работает организация, каковы условия для вступления. Напомню, сегодня БРИКС объединяет 10 государств – Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Беларусь в ноябре 2024 года официально стала страной-партнером. блока. Куба запросила заседание Генеральной Ассамблеи ООН из-за сложившейся в стране ситуации на фоне торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом заявил министр иностранных дел Карибской Республики Бруно Родригес Парилья. Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов, но эта блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права. Глава МИД выразил уверенность, что большая часть международного сообщества поддержит Кубу. Вопросы обеспечения качественного школьного питания обсудили 30 июня в Фаниполе. Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и чтобы дети хотели ее есть, подчеркнула зампремьер-министра Наталья Петкевич на заседании круглого стола, где главной темой стало использование полуфабрикатов для организации школьного питания. Дети большое количество времени проводят в школе, и вопрос питания всегда остается актуальным. Глава государства всегда скрупулезно следит за этой темой, требуя самого пристального внимания к организации школьного питания с точки зрения качества и недопущения нарушений. Акцент в питании учащихся в нашей стране делают на то, что оно должно быть поддерживающим. Речь идет не о замене традиционных блюд на полуфабрикаты, а лишь о расширении возможностей. С учетом новых подходов изменится и ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения. Акцент будет делаться на том, что нравится детям. Национальный банк нашей страны с этого дня расширил перечень иностранных валют, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежемесячно. В перечень вошли бахрейнский динар, доллар Намибии, золотая кордуба, кьят, маврикийская рупия, оманский реал и така. Расширение списка будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. С обновленным перечнем ежемесячно котируемых валют и их курсами можно ознакомиться на сайте Национального банка. Дзержинск готовится принять областные дожинки. Фронт работы большой. Это капитальный ремонт жилых домов, перенос инженерных сетей, благоустройство зеленых зон и новые велодорожки. Все эти работы идут по графику. Ход их выполнения 30 июня оценили участники областного штаба во главе с председателем Миноблсполкома Алексеем Кушнаренко.
7: Дзержинск активно готовится к проведению главного праздника хлеборубов «Дожинки 2026». Мы планируем заменить здесь порядка 13 километров инженерных сетей, заасфальтировать 12 километров гравийных дорог. Кроме того, будет заменено 25 остановочных пунктов. Мы планируем отремонтировать не меньше 37 жилых домов. Вот. Большое внимание мы уделим центру города, его реконструкции, в частности, городскому парку, центральной площади. Здесь появится такая уникальная локация, как музей под открытым небом.
1: Напомню, город примет фестиваль-ярмарку 19 сентября. Также будет повышен уровень комфорта в деревнях и агрогородках. Программа включает масштабную замену асфальтового покрытия дорог и ремонт автобусных остановок. Надо отметить, в подготовке к областным дожинкам активно помогает и население. Красный уровень опасности из-за жаркой погоды продлен в Беларуси. 1 июля на большей части территории страны температура воздуха составит от 30 до 34 градусов выше нуля, по юго-западу до плюс 37. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим работы. Милиция, сотрудники ОСВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. В госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей и происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем, рассказал представитель ГАИ УВД Миноблсполкома Алексей Рытиков.
8: Мы настоятельно рекомендуем водителям, особенно преклонного возраста, контролировать свое самочувствие во время движения, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок. Даже здоровым людям не стоит долго находиться за рулем.
1: К слову, неделя обещает быть аномально жаркой, и многие отправляются к водоемам, в связи с чем работы прибавилось и у спасателей. Медики предупреждают, будьте осторожны. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ», концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
9: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по поручению президента Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов. На бизнес-форуме в Джакарте назвали точки роста в сотрудничестве Беларуси с Индонезией.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Сегодня на встрече с руководством Пекинского университета глава государства подчеркнул, что совместная белорусско-китайская образовательная программа между белорусским и пекинским университетом в области биотехнологии должна получить развитие. По словам президента, получение самыми одаренными белорусскими ребятами образования в одном из ведущих университетов мира – это лишь первый шаг.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Глава белорусского государства отметил, что большая межгосударственная программа была одобрена председателем КНР Си Цзиньпином.
2: Вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретное лекарство в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
1: Президент Беларуси также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Среди них были и представители Беларуси. Дипломы вручали ректор Пекинского университета Гао Сун и ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.
2: Прежде всего, моя благодарность руководству двух университетов, Пекинского университета и Белорусского государственного университета, которые выполнили мое поручение, сделав первые шаги по углублению или началу нашего сотрудничества. На встрече с руководством Пекинского университета я говорил о том, что это первые и абсолютно робкие шаги, существенные шаги, которые мы сделали, реализуя программу университета. Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы в Беларуси, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе. И хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали. Такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они, сын президента или паренек обычный какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене. Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзэн Цзэмином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
1: Все белорусские выпускники, получившие образование по данной программе, найдут свое применение в инновационных, наукоемких отраслях экономики нашей страны. Выпускникам, которые в этом году получили дипломы, 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Специалисты будут изобретать по китайским технологиям очень дорогостоящие и нужные лекарства для лечения раковых опухолей. То, что нужно во всем мире, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше. Но вы должны понимать, что вы обучаетесь Китай. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Знаешь, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. А всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета, 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай. Когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий, родитель, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларусь, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, и я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать.
0: Это важно.
1: Пекинский университет является крупнейшим высшим учебным заведением и самым престижным вузом КНР вместе с Цинхуа. Он был основан в 1898 году и изначально носил название «Императорский университет Пекина». Он включает более 50 институтов прямого подчинения, проводит обучение по 137 специальностям первой ступени высшего образования. Библиотека университета считается одной из самых больших в Азии. Здесь хранится более 10 миллионов книг. На декабрь прошлого года в университете обучалось около 50 тысяч студентов и работало более 13 тысяч преподавателей и сотрудников.
0: Факты на стол.
1: Глава белорусского государства посещает Пекинский университет не впервые. В сентябре 2016 года Александр Лукашенко выступил перед студентами университета. В 2023 году президент Беларуси вновь посетил вуз и провел встречу с секретарем парткома Хао Пином, а также принял участие в товарищеском хоккейном матче с командой учебного заведения. Кроме того, в 2024 году в Минске состоялась встреча белорусского лидера с секретарем партийного комитета Пекинского университета и представителями китайских вузов. А в прошлом году Александр Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, когда делегация вуза посещала Беларусь. В 2022 году между белорусским и пекинским университетом было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология, а в июле прошлого года соглашение по той же специальности в рамках магистратуры. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь по западу республики в Гродно и Бресте.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгорода.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгии.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгии.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 30-32, в Бресте днем от 35 до 37 тепла, в Гомеле плюс 31-33, в Могилеве от 29 до 31 градуса выше нуля, в Витебске плюс 28-30. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по западу республики в Гродно и Бресте пройдут дожди и грозы, возможен град. Таковы данные Белгороды.